0: Вас на лестнице найгибливейших 100
1: место številка 40.
2: Swedish House Mafia with Likely Happiness

0: на лествици най-гибливейших 100 место številка 28.
1: David Guetta with Third Party and John Martin, Human.

0: на лестнице най-гибливейших 100 место številка 24.
1: Armin van Buuren and Silver Panda, Here in My Arms. Enjoy.

0: на лестнице най-гибливейших 100 место številка 16
1: Пиша with Florence Armand What a Lie.